0: Смоленской области 5 утра.
1: Я слышал много песен. Как же много! Я слышал разных песен. Плохих и хороших. Хороших и плохих. Они застревают в памяти. Хорошие и плохие. Плохие и хорошие. А как иначе? Я же не знаю, какая будет следующая песня по радио, какую поставить диджей. Но даже без радио, даже в тишине, какие-то песни сами собой звучат в моей голове. Плохие и хорошие, хорошие и плохие. А какие-то песни запускаются по кругу на целый день или на неделю. И значит, у меня есть мое собственное радио. Радио для меня одного. Не подвластное мне радио. Но тебе я поставлю только любимые песни. С тобой мы будем слушать только самые лучшие. Я буду радио.

моей голове клубятся смыслы. Я прочел очень много книг. Я знаю значение многих-многих слов, плохих и хороших, хороших и плохих. И если захочешь, я буду книгой только для тебя. Для тебя я буду самый интересный,

0: Радио Инфинити.
1: Тихою дорога свинцовых туч, снежным одеялом легла тоска. Я пустую клетку закрыл на ключ, чтобы никого не впускать.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 21 сентября, ожидается пасмурная ненастная погода. Ночью без осадков, а днем пройдут дожди, временами сильные. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Давление 737 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 13-15, а днем 14-16 выше 0. Во вторник, 22 сентября, осадки сохранятся, днем до плюс 15. В среду без осадков до плюс 16. В четверг пройдут дожди. И всего днем до плюс 11.
1: Погода на Infinity.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: словами, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
4: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8 910 712 105.
5: Radio Infinity.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 21 сентября 1937 года в свет вышла повесть английского писателя, лингвиста и переводчика Джона Рональда Роэла Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно». Эта книга стала своеобразным прологом к эпопее «Кольце всевластия», воплощенной Толкином в дальнейшем. Первый тираж повести насчитывал 1500 экземпляров. Книга пользовалась большим спросом у покупателей, потому возникла необходимость подготовить к Рождеству второй выпуск. В начале декабря вышел дополненный тираж в количестве 2300 экземпляров. В 1938 году книга была опубликована в США, где по итогам года продажи «Хоббита» превысили 5000 экземпляров. Именно сказочной повести «Хоббит» или «Туда и обратно» Толкин обязан вхождением в литературу. Первоначально она возникла как произведение для семейного круга. Сказку о «Хоббите» Толкин начал рассказывать своим детям. Почти случайно попав в печать, история о приключениях «Хоббита» Бильбо Бэггинса неожиданно завоевала широкую популярность среди читателей всех возрастов. Книга имела такой большой успех, что юные читатели стали требовать еще книг про «Хоббитов». После этого писатель взялся за написание продолжения. Однако новая книга переросла детскую сказку и вылилась в поистине эпическое сказание о борьбе добра и зла. Это была трилогия «Властелин колец», центральное произведение Толкина. И всю оставшуюся жизнь писатель занимался мифологией своего мира фантазии. Многие авторы писали произведения в жанре фэнтези и до него, однако из-за большой популярности и сильного влияния на жанр, многие называют Толкина отцом современной фэнтези-литературы.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7, телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 22 ноября паломничество к Матронушке 5000. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября парк «Патриот» и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино Старож. Монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Наш адрес в интернете – radioinfinity.rf.

0: знаков день пройдет в очень ровной, сдержанной атмосфере. Сегодня даже в общении с близкими будет преобладать сухой тон, что станет помехой для проведения задушевных бесед и откровенных разговоров.
1: Звезды говорят.
2: Овнам в этот день необходимо избегать зацикленности только на собственных интересах. Близкий друг никогда не простит, что в момент, когда он оказался в сложной жизненной ситуации, вы отказались протянуть ему руку помощи.
0: Тельцам удастся совершить очень удачную сделку. Предмет, обладателем которого вы станете в результате обмена с коллегой, вызовет у вас бурю позитивных эмоций, однако окружающим будет сложно понять причину этих восторгов.
2: Близнецы будут находиться в центре всеобщего внимания. У кого-то вызовет интерес ваш неординарный наряд, а кто-то захочет поближе пообщаться с вами, так как сможет рассмотреть вас одностороннюю личность.
0: Ракам особенно хорошо будут удаваться занятия, связанные с поиском информации. Однако постарайтесь, чтобы разведывательные работы с помощью интернета не превратились для вас в многочасовое общение со своими бывшими одноклассниками.
2: Львы посвятят день поискам единомышленников. Для успеха вашей новой идеи потребуется наличие надежных людей, которые обладают широким кругозором и массой свободного времени.
0: Девы получат ответ от потенциального работодателя. Ваше резюме произведет должный эффект, но вы будете вынуждены узнать, что в настоящий момент на предприятии, стать сотрудником которого вы так страстно мечтаете, нет свободных вакансий.
2: Весам сегодня предстоит вернуться к своим прежним утомительным начинаниям. Ваш начальник внезапно вспомнит, что вы так и не завершили начатое в прошлом задание, и обяжет вас в кратчайшие сроки исправить эту оплошность.
0: Скорпионов ожидает успех в каком-то рискованном мероприятии. Однако на будущее вам придется сделать следующий вывод. Риск уместен только тогда, когда есть дополнительный пути к отступлению.
2: Стрельцам будут очень хорошо удаваться публичные выступления. Ваши благодарные слушатели впоследствии поинтересуются, почему вы так долго наотрез отказывались пользоваться своими ораторскими талантами.
0: Перед козерогами откроются новые пути для карьерного роста. После увольнения одного из коллег вы поймете, что эта должность ждала именно вас, и вам нельзя терять ни минуты, чтобы получить перспективное назначение.
2: Водолеев сегодня ожидает ряд не самых приятных событий на личном фронте. Высока вероятность, что вы услышите «нет» от человека, за которым долго ухаживали, или ваша нынешняя вторая половинка объявит, что хочет некоторое время пожить отдельно.
0: Рыбы будут сильно обеспокоены состоянием своего здоровья. После того, как вы ознакомитесь с массой медицинской информации на интернет-порталах, вам станет понятно ваше недомогание

0: Челябинской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 21 сентября, ожидается пасмурная ненастная погода. Ночью без осадков, а днем пройдут дожди, временами сильные. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Давление 737 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 13-15, а днем 14-16 выше 0. Во вторник, 22 сентября, осадки сохранятся, днем до плюс 15. В среду без осадков до плюс 16. В четверг пройдут дожди. Дожди всего днем до плюс 11.
1: Погода на Infinity.

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-42-7-02-4-11-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ переведет «Ладу Искру» на двигатели стандарта Евро-6. Модель уже прошла сертификацию и испытания. Сейчас производство модернизируют для выпуска обновленных автомобилей. Напомним, скоро «Лада Искра» станет мощнее. Мотор прежний, объем 1,6 литра. Но после доработок он будет выдавать 122 лошадиные силы. Новый Tenet T9 поступил в продажу. Это новый флагманский кроссовер марки. Сделан на базе Chery Tiggo 9. Машина представлена в двух комплектациях. Базовая стоит 3 700 000 рублей, топовая — 4 миллиона. На первом этапе Tenet T9 доступен только с 5-местным салоном. Позднее появится 7-местная версия. Стало известно, какие компоненты российского производства ставят на автомобили «Волга». На текущий момент локализовано производство лобовых стекол, выхлопной системы, аккумуляторов, колесных дисков, шин и телематических модулей. Кроме того, при окраске автомобилей используются местные мастики, герметики и лакокрасочные материалы. До 80% новых автомобилей в России покупают в кредит. Их доля постоянно растет, потому что машины стали слишком дорогими для покупки за наличные. Программы и условия у банков и салонов тоже различаются и влияют на итоговую цену. И главным становится даже не итоговая сумма, а размер платежа. Подробнее о том, что надо знать об автокредите в 2026 году, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Искусство продавать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
3: Эрнест Беккер.
0: Реклама.
4: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
5: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-30. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.
7: Я не видела твоей улыбки.

0: естественный путь создать уникальную рекламу, прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: По оценкам эксперта Юлии Кузнецовой, минимальные среднерыночные ставки по банковским вкладам во второй половине 2027 года могут составить около 9-10% годовых для трехмесячных депозитов, 8,5-9,5% для полугодовых и 8-9% для годовых. Самые низкие проценты, вероятнее всего, будут зафиксированы в четвертом квартале, сообщает агентство Data.ru. На данный момент при ключевой ставке Банка России в 14% средняя максимальная доходность рублевых вкладов в 10 крупнейших банках составляет около 13%, что примерно на 1% пункт ниже показателя регулятора. Кузнецова напомнила, что Центробанк ожидает среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,5-12,5% в 2027 году.
1: Закрома Родины.
5: В Госдуме хотят изменить систему кредитования. В Госдуме приступили к обсуждению законопроекта, регулирующего деятельность микрофинансовых организаций. Вместо существующей системы планируется внедрить единый подход к кредитованию, сосредоточив его исключительно в руках банков. Таким образом, микрофинансовый сектор прекратит свое существование как отдельное направление финансовой деятельности. Кредиты будут выдаваться банками, руководствуясь нормами законодательства, касающегося банковской деятельности. МФО могут попросту исчезнуть. Как сообщает ТАСС, в рамках предлагаемых изменений также будет ограничена работа коллекторских агентств. Банки обяжут не передавать сведения о просроченной задолженности подобным организациям.
1: Копейка рубль бережет.
5: Больше всего на чай в России получают визажисты и парикмахеры. Больше всего переводов приходится на официантов, а самые высокие суммы получают визажисты, парикмахеры и стилисты. Такими данными поделились СДЭК и сервис цифровых чаевых «Плавно». На официантов приходится 54% всех переводов, на заправщиков 18%, на мастеров маникюра и педикюра 8%. Самая высокая медианная сумма у визажистов – 1000 рублей. У парикмахеров и стилистов 700 рублей, у массажистов, косметологов, мастеров депиляции и барберов около 500. Официанты получают в среднем 395 рублей, бариста 200, заправщики 100. Курьерам и сотрудникам пунктов выдачи переводят в среднем 170 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Осень – время чудес, а ваше любимое радио дарит вам самые теплые моменты.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Сегодня Международный день мира. Большинство людей планеты воспринимают мир как повседневную реальность. На улицах спокойно дети ходят в школу. Бесценный дар мира может остаться незамеченным там, где общественные устои порочны. Однако есть множество людей, для которых этот дар – сказочная мечта. Они живут в атмосфере страха и нестабильности. Именно для этих людей и существует Международный день мира. Генеральная ассамблея ООН в своей резолюции 1982 года провозгласила этот праздник днем всеобщего отказа от насилия и прекращения огня. Этот праздник охватил многие регионы и страны, вовлек миллионы людей. Он заставляет людей не только задумываться о мире, но и делать что-нибудь для него. Празднование Дня мира используется ООН в целях привлечения внимания к проводимой работе в защиту мира, а также для побуждения к осмыслению современных проблем мира, обмену опытом и информацией для его достижения. В качестве символа мира традиционно используется изображение голубя. Современная эмблема – голубь с оливковой ветвью в клюве, выполненная Пабло Пикассо по библейскому мотиву о Ноевом ковчеге. В знак прощения Богом эта птица принесла на корабль ветку оливы.
1: Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 21 сентября, ожидается пасмурная ненастная погода. Ночью без осадков, а днем пройдут дожди, временами сильные. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Давление 737 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 13-15, а днем 14-16 выше 0. Во вторник, 22 сентября, осадки сохранятся, днем до плюс 15. В среду без осадков до плюс 16. В четверг пройдут дожди. И всего днем до плюс 11.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Infinity». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Ку-ку-ку-ку.
4: Как странно.
5: Это вам не это.
3: Понятно.
2: Игра слов.
6: Целая демографическая проблема. Красные девицы не могут найти добрых молодцев. А что значит «добрый молодец»? Это не только мягко относящийся к людям, а хороший во всех отношениях молодой человек. Можно даже сказать «подходящий», «удалой». Кстати, в армянском языке от слова «добрый» образовано слово «кузнец», то есть каждый кузнец собственного счастья.
7: Не заходи, если что.
2: Игра слов.
8: Радио нашего города. Радио Инфинити.

0: нравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Гаджет новости.
7: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике.
8: Подушка, убаюкивающая звуками завтрака. Сеть отелей Holiday Inn Express выпустила подушку, которая всю ночь тихо проигрывает звуки завтрака. Внутри спрятаны миниатюрные динамики, а в комплекте 4 записи белого шума, сделанные из настоящих звуков завтрака в отелях сети. Капающий кофе, скворчащий бекон, льющийся сок и гул постояльцев у шведского стола. В компании подчеркивают, что подушка не просто забавная деталь, а должна на деле помогать легче засыпать, проще просыпаться и увереннее начинать день. Гость сам выбирает нужную дорожку и время воспроизведения прямо кнопками на подушке. Это продолжение прошлогодней идеи той же сети. Тогда гостей будили запахами булочек с черникой, кофе и бекона. В прошлом году мы помогали гостям просыпаться от запаха завтрака. В этом году решили проверить, может ли завтрак, наоборот, помочь заснуть, рассказали владельцы отеля. По их словам, бесплатный горячий завтрак давно стал одной из самых узнаваемых черт бренда. Так что превратить его в подушку для сна показалось закономерным ходом. Появлению подушки предшествовал опрос, в котором участвовали больше 1000 взрослых австралийцев, ночевавших где-либо в поездах за последний год. Выяснилось, что 87% путешественников слушают что-то, чтобы заснуть вдали от дома, а 26% из них включают для этого фоновый шум. Привычные звуки завтрака успокаивают в поездке 80% опрошенных, а 72% находят их просто приятными и расслабляющими. Каждый пятый признался, что уже думает о завтраке, еще не успев заснуть. Так родилась идея превратить эти звуки в колыбельную. На этом пока все. Услышимся!

0: Радио Инфинити.
1: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет.

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 22 ноября паломничество к Матронушке 5000. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября парк «Патриот» и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино Старожилов. Монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: знаков день пройдет в очень ровной, сдержанной атмосфере. Сегодня даже в общении с близкими будет преобладать сухой тон, что станет помехой для проведения задушевных бесед и откровенных разговоров.
1: Звезды говорят.
2: Овнам в этот день необходимо избегать зацикленности только на собственных интересах. Близкий друг никогда не простит, что в момент, когда он оказался в сложной жизненной ситуации, вы отказались протянуть ему руку помощи.
0: Тельцам удастся совершить очень удачную сделку. Предмет, обладателем которого вы станете в результате обмена с коллегой, вызовет у вас бурю позитивных эмоций, однако окружающим будет сложно понять причину этих восторгов.
2: Близнецы будут находиться в центре всеобщего внимания. У кого-то вызовет интерес ваш неординарный наряд, а кто-то захочет поближе пообщаться с вами, так как сможет рассмотреть вас одностороннюю личность.
0: Ракам особенно хорошо будут удаваться занятия, связанные с поиском информации. Однако постарайтесь, чтобы разведывательные работы с помощью интернета не превратились для вас в многочасовое общение со своими бывшими одноклассниками.
2: Львы посвятят день поискам единомышленников. Для успеха вашей новой идеи потребуется наличие надежных людей, которые обладают широким кругозором и массой свободного времени.
0: Девы получат ответ от потенциального работодателя. Ваше резюме произведет должный эффект, но вы будете вынуждены узнать, что в настоящий момент на предприятии, стать сотрудником которого вы так страстно мечтаете, нет свободных вакансий.
2: Весам сегодня предстоит вернуться к своим прежним утомительным начинаниям. Ваш начальник внезапно вспомнит, что вы так и не завершили начатое в прошлом задание, и обяжет вас в кратчайшие сроки исправить эту оплошность.
0: Скорпионов ожидает успех в каком-то рискованном мероприятии. Однако на будущее вам придется сделать следующий вывод. Риск уместен только тогда, когда есть дополнительные пути к отступлению.
2: Стрельцам будут очень хорошо удаваться публичные выступления. Ваши благодарные слушатели впоследствии поинтересуются, почему вы так долго наотрез отказывались пользоваться своими ораторскими талантами.
0: Перед козерогами откроются новые пути для карьерного роста. После увольнения одного из коллег вы поймете, что эта должность ждала именно вас, и вам нельзя терять ни минуты, чтобы получить перспективное назначение.
2: Водолеев сегодня ожидает ряд не самых приятных событий на личном фронте. Высока вероятность, что вы услышите «нет» от человека, за которым долго ухаживали, или ваша нынешняя вторая половинка объявит, что хочет некоторое время пожить отдельно.
0: Рыбы будут сильно обеспокоены состоянием своего здоровья. После того, как вы ознакомитесь с массой медицинской информации на интернет-порталах, вам станет понятно ваше недомогание

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Инфинити.
2: Стали известны предварительные результаты по одномандатному округу и по федеральному выборах от депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва по Смоленской области. Число участников дистанционного электронного голосования, включенных в список участников электронного дистанционного голосования на момент окончания голосования, составило 109 037 человек. Число электронных бюллетеней, доступ к которым предоставлен участникам дистанционного электронного голосования, 102 067. Число электронных бюллетеней, по которым участники дистанционного электронного голосования приняли участие в голосовании, 101 291. Число недействительных электронных бюллетеней – 0. По кандидатам. Бабаков Александр Михайлович – 31 988 голосов. Якимов Сергей Сергеевич – 26 168 голосов. Войтов Алексей Михайлович – 14 037 голосов. Емельянов Степан Владимирович – 13 460 голосов. Ковалев Михаил Александрович, 11 112 голосов. Шаврикова Дарья Сергеевна, 3493 голоса. Рябенков Илья Владимирович, 1033 голоса. По партиям. Всероссийская политическая партия «Единая Россия», 55 669 голосов. Политическая партия «Новые люди», 14 793 голоса. Политическая партия «ЛДПР», Либерально-демократическая партия России – 10 097 голосов. КПРФ – Политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации – 9 746. Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия» – 5 139. Партия пенсионеров – 2083. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» – 2025. Политическая партия «Коммунистическая партия Коммунисты России» – 1208. Всероссийская политическая партия «Родина» – 782 и политическая партия «Партия прямой демократии» – 305 голосов. Продолжение темы. Прошедшие выборы депутатов Госдумы 9-го созыва прошли при высокой активности жителей. Особое место заняли люди старшего возраста, чей приход на избирательные участки продиктован прежде всего личной ответственностью за судьбу государства. Их участие в управлении страной – это не только реализация гражданского долга, но и передача жизненного опыта молодым. Участковые избирательные комиссии и волонтеры делали все необходимое для удобства возрастных избирателей, обеспечивая сопровождение и консультирование. Для маломобильных граждан строго по графику работал механизм голосования вне помещения. Члены комиссии выезжали на дом по поданным заявлениям. Ну и к избирательным урнам впервые пришло новое поколение россиян. Это люди, родившиеся в начале-середине нулевых. Те, для кого кнопочные телефоны с монохромным экраном, винтажный гаджет из маминой шкатулки, а нейросети и голосовые помощники были всегда. Для них этот бюллетень не просто лист бумаги, а первый осознанный шаг во взрослую жизнь и возможность повлиять на будущее страны. По доброй традиции на избирательном участке внимание, памятный подарок и фотография на память. Пока шли дни голосования, на каждом избирательном участке работали общественные наблюдатели. Это наши соседи, студенты, заводчане, общественники, члены партии, все, кому не безразличен результат. Они следили за каждым этапом. От выдачи бюллетеней до голосования на дому. Наблюдатели фиксировали все происходящее с открытия участка до финального протокола, гарантируя полную прозрачность процедуры. Такой контроль нужен каждому избирателю, и он подтверждает, что ваш голос учтен верно, а выборы прошли законно. Общественный контроль – это основа доверия к итогам голосования. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно и ненастно будут идти кратковременные дожди, ветер северный, 3,8 метров в секунду, давление 737 миллиметров, будет слабо расти, а днем воздух прогреется всего до плюс 15 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5/2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

новости. Лимиты выплат по ОСАГО за ущерб здоровью увеличат. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водители перестанут привлекать к уголовной ответственности за нарушения, допущенные в условиях крайней необходимости. МВД разослало в регионы письмо, которое скорректирует судебную практику. Как типичный пример приводит такую ситуацию. Избегая столкновения с другим автомобилем, водитель выезжает на встречку и попадает в аварию. Сейчас судебная практика часто игнорирует контекст и автоматом назначает его виновником. Но по новым подходам детально изучаются действия всех водителей, связанных с ДТП. Лимиты выплат по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью увеличат. Банк России включил эти планы в число приоритетных на 3 года. Точные сроки пока неизвестны, но это может произойти уже ближайшей весной. Напомним, ранее в правительстве одобрили законопроект, который увеличит лимиты выплат по жизни и здоровью до 2 миллионов рублей. При этом выплаты за ущерб имуществу, в том числе за ущерб автомобилю, пересматривать пока не планируют. Они так и останутся в пределах 400 тысяч рублей. В Дагестане началось строительство обхода Махачкалы. Это крупный проект, который должны завершить до конца 2028 года. Сейчас большой поток грузов идет в Россию со стороны Азербайджана и Каспийских портов. Махачкала – узкое горлышко на этом маршруте. Новая объездная трасса уберет транзитный трафик и разгрузит улицы. На новой трассе будет 5 развязок, 2 путепровода, тоннель под железной дорогой, мост и ряд других сооружений. Также построят 4 площадки для отдыха водителей. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Новости спорта. В Самарканде продолжается Всемирная шахматная олимпиада. Мужская сборная Узбекистана выиграла 4-0 у Венгрии, причем Жавахир Синдаров на второй доске черными победил опытного гроссмейстера Петера Лека. Для Синдарова это третья победа в четырех партиях на домашней олимпиаде. После пяти туров команда Узбекистана лидирует вместе с Германией и Индией. В одном из центральных матчей этого тура Германия победила США 2.5:1. Решающее очко принес Фредерик Сване, обыгравший Ханса Нимана. Партии Винсента Кеймера с Фабио Каруаной, Матиаса Блюма с Уэсли Со и Александра Донченко с Ливоном Араняном завершились в ничью. Боец смешанных единоборств Арман Царукян одержал убедительную победу над Маурисио Руфи на турнире UFC в Лос-Анджелесе. Царукян в первом же раунде нокаутировал бразильца и получил бонус за лучшее выступление вечера в рамках турнира UFC. Баскетболиста Анадолу Эфес выиграли в финале у клуба «Локомотив Кубань» со счетом 88-82 и стали обладателями Суперкубка Единой Лиги ВТБ. Самым результативным в составе победителей стал американец Майк Джеймс, который набрал 27 очков в этой встрече, он же признан MVP турнира. Третье место за ЦСКА, который обыграл 79-59 «Уникс». Обладатели Кубка Гагарина хоккеиста «Локомотива» после 6 побед к ряду получили пощечину в домашнем матче с «Борисом», проиграв первый матч в регулярке. Ярославцы провели худшую игру в этом чемпионате и с сухим счетом 0-5 потерпели поражение. Следующая встреча у «Бориса» в Москве с «Динамо». Интересно, как завершится этот матч. Из других результатов стоит отметить победу «Трактора» над «Авангардом» 2-1. У «Трактористов» этот успех долгожданный после трех поражений подряд. «Металлург» в Магнитогорске не оставил шансов «Нефтехимику», который показывает очень качественный хоккей в этом сезоне. «Магнитка» 6-2 выиграла. Минские «Динамовцы» напомнили о себе, добившись успеха 5-3 в домашней игре с «Автомобилистом». После пяти побед подряд «Спартаковцы» 1-3 уступили в Уфе Салавату Юлаеву. Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук забил победный гол в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС с футбольным клубом «Портленд». Встреча завершилась со счетом 1-0 в пользу «Атланты». Миранчук отличился на 28-й минуте. Всего на его счету 6 голов и 6 результативных передач в 25 играх нынешнего сезона. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
5: Infinity.

0: создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама.
2: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: языком об экономике в программе «Кошелек».
1: По оценкам эксперта Юлии Кузнецовой, минимальные среднерыночные ставки по банковским вкладам во второй половине 2027 года могут составить около 9-10% годовых для трехмесячных депозитов, 8,5-9,5% для полугодовых и 8-9% для годовых. Самые низкие проценты, вероятнее всего, будут зафиксированы в четвертом квартале, сообщает агентство Data.ru. На данный момент при ключевой ставке Банка России в 14% средняя максимальная доходность рублевых вкладов в 10 крупнейших банках составляет около 13%, что примерно на 1% пункт ниже показателя регулятора. Кузнецова напомнила, что Центробанк ожидает среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,5-12,5% в 2027 году.
0: Закрома Родины.
1: В Госдуме хотят изменить систему кредитования. В Госдуме приступили к обсуждению законопроекта, регулирующего деятельность микрофинансовых организаций. Вместо существующей системы планируется внедрить единый подход к кредитованию, сосредоточив его исключительно в руках банков. Таким образом, микрофинансовый сектор прекратит свое существование как отдельное направление финансовой деятельности. Кредиты будут выдаваться банками, руководствуясь нормами законодательства, касающегося банковской деятельности. МФО могут попросту исчезнуть. Как сообщает ТАСС, в рамках предлагаемых изменений также будет ограничена работа коллекторских агентств. Банки обяжут не передавать сведения о просроченной задолженности подобным организациям.
0: Копейка рубль бережет.
1: Больше всего на чай в России получают визажисты и парикмахеры. Больше всего переводов приходится на официантов, а самые высокие суммы получают визажисты, парикмахеры и стилисты. Такими данными поделились СДЭК и сервис цифровых чаевых «Плавно». На официантов приходится 54% всех переводов, на заправщиков 18%, на мастеров маникюра и педикюра 8%. Самая высокая медианная сумма у визажистов – 1000 рублей. У парикмахеров и стилистов 700 рублей, у массажистов, косметологов, мастеров депиляции и барберов около 500. Официанты получают в среднем 395 рублей, бариста 200, заправщики 100. Курьерам и сотрудникам пунктов выдачи переводят в среднем 170 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Сегодня Международный день мира. Большинство людей планеты воспринимают мир как повседневную реальность. На улицах спокойно дети ходят в школу. Бесценный дар мира может остаться незамеченным там, где общественные устои порочны. Однако есть множество людей, для которых этот дар – сказочная мечта. Они живут в атмосфере страха и нестабильности. Именно для этих людей и существует Международный день мира. Генеральная ассамблея ООН в своей резолюции 1982 года провозгласила этот праздник днем всеобщего отказа от насилия и прекращения огня. Этот праздник охватил многие регионы и страны, вовлек миллионы людей. Он заставляет людей не только задумываться о мире, но и делать что-нибудь для него. Празднование Дня мира используется ООН в целях привлечения внимания к проводимой работе в защиту мира, а также для побуждения к осмыслению современных проблем мира, обмену опытом и информацией для его достижения. В качестве символа мира традиционно используется изображение голубя. Современная эмблема – голубь с оливковой ветвью в клюве, выполненная Пабло Пикассо по библейскому мотиву о Ноевом ковчеге. В знак прощения Богом эта птица принесла на корабль ветку оливы.
1: Радио Infinity.

0: человека, создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Радио Инфинити». С нами тепло.
5: We've been going through the motions.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Правительство России одобрило поправки к федеральному закону об автодорогах и дорожной деятельности, которые в случае принятия разрешат размещать на придорожных площадках мобильные АЗС, автолавки и фудтраки, об этом пишет «Коммерсант». Изменениями предлагается разрешить гражданам или юрлицам использовать придорожные площадки для отдыха, для размещения и эксплуатации мобильных объектов дорожного сервиса. Речь идет об автомобилях или прицепах, представляющих собой автолавки, фудтраки, автомагазины, автоцистерны и мобильные заправки. Такие объекты будут размещаться только после получения письменного разрешения владельца автодороги, отмечается в публикации. Новый стандарт дошкольного образования в России примут в ближайшее время и введут с 1 сентября 2027 года. Об этом рассказала замглавы Минпросвещения Ольга Колударова, передает РИА Новости. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования будет принят в ближайшее время и, соответственно, введен будет в действие. Мы планируем, что это будет 1 сентября 2027 года, сказала Колударова. Напомним, до этого Минпросвещение утвердило новый федеральный образовательный стандарт для 10-11 классов. В приказе сказано, что с 1 сентября 2027 года старшеклассники смогут обучаться либо по базовому, либо по углубленному профилю. Второй вариант включает в себя несколько профилей обучения – агротехнологический, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный. И в завершении выпуска грузовой самолет Ил-76 доставил из Намибии в Россию 8 жирафов. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба мэрии Казани. Лайнер с животными приземлился в столице Татарстана. В аэропорту среди встречающих был глава Казани Ильсур Медшин. 8 жирафов благополучно добрались до казанского зообоцада. Это группа из 3 самцов и 5 самок, говорится в заявлении. Пресс-служба пожелала животным как можно скорее освоиться на новом месте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц. Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 21 сентября 1937 года в свет вышла повесть английского писателя, лингвиста и переводчика Джона Рональда Роэла Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно». Эта книга стала своеобразным прологом к эпопее «Кольце всевластия», воплощенной Толкином в дальнейшем. Первый тираж повести насчитывал 1500 экземпляров. Книга пользовалась большим спросом у покупателей, потому возникла необходимость подготовить к Рождеству второй выпуск. В начале декабря вышел дополненный тираж в количестве 2300 экземпляров. В 1938 году книга была опубликована в США, где по итогам года продажи «Хоббита» превысили 5000 экземпляров. Именно сказочной повести «Хоббит» или «Туда и обратно» Толкин обязан вхождением в литературу. Первоначально она возникла как произведение для семейного круга. Сказку о «Хоббите» Толкин начал рассказывать своим детям. Почти случайно попав в печать, история о приключениях «Хоббита» Бильбо Бэггинса неожиданно завоевала широкую популярность среди читателей всех возрастов. Книга имела такой большой успех, что юные читатели стали требовать еще книг про «Хоббитов». После этого писатель взялся за написание продолжения. Однако новая книга переросла детскую сказку и вылилась в поистине эпическое сказание о борьбе добра и зла. Это была трилогия «Властелин колец», центральное произведение Толкина. И всю оставшуюся жизнь писатель занимался мифологией своего мира фантазии. Многие авторы писали произведения в жанре фэнтези и до него, однако из-за большой популярности и сильного влияния на жанр, многие называют Толкина отцом современной фэнтези-литературы.
0: А в этот день... События, ставшие историей. Infinity.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 22 ноября паломничество к Матронушке 5000. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября парк «Патриоты» и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино Старожилов. Монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Однако в день пройдет в очень ровной, сдержанной атмосфере. Сегодня даже в общении с близкими будет преобладать сухой тон, что станет помехой для проведения задушевных бесед и откровенных разговоров.
1: Звезды говорят.
2: Овнам в этот день необходимо избегать зацикленности только на собственных интересах. Близкий друг никогда не простит, что в момент, когда он оказался в сложной жизненной ситуации, вы отказались протянуть ему руку помощи.
0: Тельцам удастся совершить очень удачную сделку. Предмет, обладателем которого вы станете в результате обмена с коллегой, вызовет у вас бурю позитивных эмоций. Однако окружающим будет сложно понять причину этих восторгов.
2: Близнецы будут находиться в центре всеобщего внимания. У кого-то вызовет интерес ваш неординарный наряд, а кто-то захочет поближе пообщаться с вами, так как сможет рассмотреть вас одностороннюю личность.
0: Ракам особенно хорошо будут удаваться занятия, связанные с поиском информации. Однако постарайтесь, чтобы разведывательные работы с помощью интернета не превратились для вас в многочасовое общение со своими бывшими одноклассниками.
2: Львы посвятят день поискам единомышленников. Для успеха вашей новой идеи потребуется наличие надежных людей, которые обладают широким кругозором и массой свободного времени.
0: Девы получат ответ от потенциального работодателя. Ваше резюме произведет должный эффект, но вы будете вынуждены узнать, что в настоящий момент на предприятии, стать сотрудником которого вы так страстно мечтаете, нет свободных вакансий.
2: Весам сегодня предстоит вернуться к своим прежним утомительным начинаниям. Ваш начальник внезапно вспомнит, что вы так и не завершили начатое в прошлом задание, и обяжет вас в кратчайшие сроки исправить эту оплошность.
0: Скорпионов ожидает успех в каком-то рискованном мероприятии. Однако на будущее вам придется сделать следующий вывод. Риск уместен только тогда, когда есть дополнительные пути к отступлению.
2: Стрельцам будут очень хорошо удаваться публичные выступления. Ваши благодарные слушатели впоследствии поинтересуются, почему вы так долго наотрез отказывались пользоваться своими ораторскими талантами.
0: Перед козерогами откроются новые пути для карьерного роста. После увольнения одного из коллег вы поймете, что эта должность ждала именно вас, и вам нельзя терять ни минуты, чтобы получить перспективное назначение.
2: Водолеев сегодня ожидает ряд не самых приятных событий на личном фронте. Высока вероятность, что вы услышите «нет» от человека, за которым долго ухаживали, или ваша нынешняя вторая половинка объявит, что хочет некоторое время пожить отдельно.
0: Рыбы будут сильно обеспокоены состоянием своего здоровья. После того, как вы ознакомитесь с массой медицинской информации на интернет-порталах, вам станет понятно ваше недовольство.

0: Новости спорта.
1: В испанской Ла Лиге футболисты Реала откатились на четвертое место, проиграв в принципиальном выездном матче мадридскому Атлетику 1-2. Матрасники с разницей в два мяча вели и играли в большинстве с начала второго тайма, и только за минуту до финального свистка Рюдигер размочил счет. У Реала в первых семи турах это уже второе поражение и отставание от лидирующей Барселоны 6 очков. В английской премьер-лиге Манчестер Сити принимал Сандерленд, и во многом стараниями Брайана Бробби Сандерленд оставался на плаву. Нидерландский нападающий оформил хет-трик, но Ман-Сити все равно выиграл 5-3. Точку в матче как раз Холланд поставил в конце игры. Кстати, Эрлинг Холланд стал всего лишь вторым футболистом, который забил всем командам АПЛ, с которыми играл. Подобным достижением обладает еще и Харри Кейн. Что касается других результатов, то Манчестер Юнайтед ушел от поражения в гостевой встрече с Фулхэмом. Ничья 1-1. В матче Борнмут-Ливерпуль единственный мяч забил в начале второго тайма швед Александр Исак. И таким образом Ливерпуль 1-0 выиграл. В итальянской серии А Ювентус после нескольких неудачных матчей смог одержать победу, но со счетом 2-0 одолел Аталанту. В Португалии принципиальная встреча Порту и Бенфики завершилась победой лидера турнира Порту 3-1, причем с 35-й минуты Бенфика играла в меньшинстве. В Шотландии дерби Селтика и Рейнджерс завершилось победой Рейнджерс 1-0, но Селтик после 7 туров лидирует, опережая Рейнджерс на 2 балла. Продолжает приятно удивлять волейболисты сборной Финляндии. На чемпионате Европы финны смогли в 5 партиях взять верх над Грецией и теперь встретятся с чемпионами мира итальянцами, которые в 3 сетах выиграли у Дании. В еще одном четвертьфинальном матче олимпийские чемпионы-французы скорее всего пройдут Румынию, которая в 1-8 переиграла 3-0 Украину, а сборная Франции в 3 партиях победила Португалию. Тем временем волейболисты сборной Бразилии уверенно выиграли чемпионат Южной Америки и квалифицировались на Олимпиаду 28 года, которая пройдет в Лос-Анджелесе. Бразильские волейболисты в заключительном туре обыграли команду Аргентины со счетом 3-0. Стоит отметить, что бразильцы не проиграли ни одной партии на турнире, сухую победив еще Чили, Боливию, Колумбию и Венесуэлу. Мужская волейбольная сборная Бразилии стала 4-м участником Олимпийских игр 28 года. Ранее, помимо хозяев сборной США, путевки выиграли волейболисты Японии и Кубы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: рекламы, умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplice-дорогобуш.рф. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории Б. График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-148-427-02-411-57-414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: присвоивать.
1: Единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
2: Оскар Уайлд.
3: Реклама.
4: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
5: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
8: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленная Нива Легенд появилась у дилеров. По данным СМИ, внедорожник можно посмотреть в одном из салонов «Лады» в Санкт-Петербурге. Не исключено, что есть он и в других городах, или появится в ближайшее время. Напомним, Нива Легенд получила новый двигатель, оцинкованный кузов, фронтальную подушку безопасности и ряд других доработок. В продажу поступил новый Honchi H5. Это большой седан бизнес-класса. Цена от 4,5 миллионов рублей. От прежней версии новинка отличается интерьером. У него новая мультимедийная система с горизонтальным экраном и более мощным железом. Коробка передач теперь управляется под рулевым рычагом, а в тоннеле появилась беспроводная зарядка. Автомобили «Хавейл» будут оснащать российскими генераторами. Тольяттинский завод «Автоприбор» уже начал поставки. Имеющиеся мощности закроют все потребности российского завода «Хавейл». Тольяттинские генераторы будут ставить на 1,5- и 2-литровые бензиновые двигатели. Ими оснащаются «Джолион», «F7», «F7X» и другие модели. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. Салон стал современнее. Появилась новая цифровая приборка и мультимедийная панель с большим экраном. Передняя панель стала качественнее и приятнее глазу. При этом машина не превратилась в планшет на колесах. Сохранились традиционные клавиши для управления климатом. Подробнее о новом BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
7: «Моя машина».
9: Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского, бесплатные обеды в столовой предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
0: Дорожные новости.
4: Лимиты выплат по ОСАГО за ущерб здоровью увеличат. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водители перестанут привлекать к уголовной ответственности за нарушения, допущенные в условиях крайней необходимости. МВД разослало в регионы письмо, которое скорректирует судебную практику. Как типичный пример приводит такую ситуацию. Избегая столкновения с другим автомобилем, водитель выезжает на встречку и попадает в аварию. Сейчас судебная практика часто игнорирует контекст и автоматом назначает его виновником. Но по новым подходам детально изучаются действия всех водителей, связанных с ДТП. Лимиты выплат по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью увеличат. Банк России включил эти планы в число приоритетных на 3 года. Точные сроки пока неизвестны, но это может произойти уже ближайшей весной. Напомним, ранее в правительстве одобрили законопроект, который увеличит лимиты выплат по жизни и здоровью до 2 миллионов рублей. При этом выплаты за ущерб имуществу, в том числе за ущерб автомобилю, пересматривать пока не планируют. Они так и останутся в пределах 400 тысяч рублей. В Дагестане началось строительство обхода Махачкалы. Это крупный проект, который должны завершить до конца 2028 года. Сейчас большой поток грузов идет в Россию со стороны Азербайджана и Каспийских портов. Махачкала – узкое горлышко на этом маршруте. Новая объездная трасса уберет транзитный трафик и разгрузит улицы. На новой трассе будет 5 развязок, 2 путепровода, тоннель под железной дорогой, мост и ряд других сооружений. Также построят 4 площадки для отдыха водителей. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Сегодня Международный день мира. Большинство людей планеты воспринимают мир как повседневную реальность. На улицах спокойно дети ходят в школу. Бесценный дар мира может остаться незамеченным там, где общественные устои порочны. Однако есть множество людей, для которых этот дар – сказочная мечта. Они живут в атмосфере страха и нестабильности. Именно для этих людей и существует Международный день мира. Генеральная ассамблея ООН в своей резолюции 1982 года провозгласил этот праздник днем всеобщего отказа от насилия и прекращения огня. Этот праздник охватил многие регионы и страны, вовлек миллионы людей. Он заставляет людей не только задумываться о мире, но и делать что-нибудь для него. Празднование Дня мира используется ООН в целях привлечения внимания к проводимой работе в защиту мира, а также для побуждения к осмыслению современных проблем мира, обмену опытом и информацией для его достижения. В качестве символа мира традиционно используется изображение голубя. Современная эмблема – голубь с оливковой ветвью в клюве, выполненная Пабло Пикассо по библейскому мотиву о Ноевом ковчеге. В знак прощения Богом эта птица принесла на корабль ветку оливы.
1: Радио Infinity. За успех!

0: В Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Инфинити.
2: Стали известны предварительные результаты по одномандатному округу и по федеральному выборах от депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва по Смоленской области. Число участников дистанционного электронного голосования, включенных в список участников электронного дистанционного голосования на момент окончания голосования, составило 109 037 человек. Число электронных бюллетеней, доступ к которым предоставлен участникам дистанционного электронного голосования, 102 067. Число электронных бюллетеней, по которым участники дистанционного электронного голосования приняли участие в голосовании, 101 291. Число недействительных электронных бюллетеней – 0. По кандидатам. Бабаков Александр Михайлович – 31 988 голосов. Якимов Сергей Сергеевич – 26 168 голосов. Войтов Алексей Михайлович – 14 037 голосов. Емельянов Степан Владимирович – 13 460 голосов. Ковалев Михаил Александрович, 11 112 голосов. Шаврикова Дарья Сергеевна, 3493 голоса. Ребенков Илья Владимирович, 1033 голоса. По партиям. Всероссийская политическая партия «Единая Россия», 55 669 голосов. Политическая партия «Новые люди», 14 793 голоса. Политическая партия ЛДПР, Либерально-демократическая партия России – 10 097 голосов. КПРФ – Политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации – 9 746. Социалистическая политическая партия Справедливая Россия – 5 139. Партия пенсионеров – 2083. Политическая партия Российская экологическая партия Зеленые – 2025. Политическая партия Коммунистическая партия Коммунисты России – 1208. Всероссийская политическая партия «Родина» – 782 и политическая партия «Партия прямой демократии» – 305 голосов. Продолжение темы. Прошедшие выборы депутатов Госдумы 9-го созыва прошли при высокой активности жителей. Особое место заняли люди старшего возраста, чей приход на избирательные участки продиктован прежде всего личной ответственностью за судьбу государства. Их участие в управлении страной – это не только реализация гражданского долга, но и передача жизненного опыта молодым. Участковые избирательные комиссии и волонтеры делали все необходимое для удобства возрастных избирателей, обеспечивая сопровождение и консультирование. Для маломобильных граждан строго по графику работал механизм голосования вне помещения. Члены комиссии выезжали на дом по поданным заявлениям. Ну и к избирательным урнам впервые пришло новое поколение россиян. Это люди, родившиеся в начале-середине нулевых. Те, для кого кнопочные телефоны с монохромным экраном, винтажный гаджет из маминой шкатулки, а нейросети и голосовые помощники были всегда. Для них этот бюллетень не просто лист бумаги, а первый осознанный шаг во взрослую жизнь и возможность повлиять на будущее страны. По доброй традиции на избирательном участке внимание, памятный подарок и фотография на память. Пока шли дни голосования, на каждом избирательном участке работали общественные наблюдатели. Это наши соседи, студенты, заводчане, общественники, члены партии, все, кому не безразличен результат. Они следили за каждым этапом. От выдачи бюллетеней до голосования на дому. Наблюдатели фиксировали все происходящее с открытия участка до финального протокола, гарантируя полную прозрачность процедуры. Такой контроль нужен каждому избирателю, и он подтверждает, что ваш голос учтен верно, а выборы прошли законно. Общественный контроль – это основа доверия к итогам голосования. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно и ненастно будут идти кратковременные дожди, ветер северный, 3,8 метров в секунду, давление 737 миллиметров, будет слабо расти, а днем воздух прогреется всего до плюс 15 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: Воно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
1: Здравствуйте, с вами Надежда Ковалева. Кто не любит борщ?
2: Да никто!
1: Густой, красный, наваристый, да со сметанкой. Итак, сегодня интересные факты о борще.
3: Замечательно.
1: А вы знали, что когда-то в борще не было свеклы?
3: Поразительно.
1: Да-да, своему названию этот суп обязан вовсе не свекле. Некоторые считают, что слово борщ, а точнее бурщ, появилось из слияния слова буряк и щи, что означает свекольные щи, бурщ, иначе говоря. Это не совсем соответствует действительности. В старину борщом называлась похлебка из борщевика, очень распространенного растения на земном шаре.
3: Только не это.
1: Сам борщевик в те давние времена назывался борщ. Это фиксируют документы, например, 16 века, и означает борщ нечто зазубренное. По одной из версий, такое название было дано растению за форму листьев. Постепенно дикорастущее растение стало вытесняться из всеми любимого супа, и с 18 века слово борщ стало означать то же, что и сейчас – суп со свеклой.
3: Гениально!
1: А борщ, который растение, позже стал называться борщевик. Борщ широко распространен в различных кухнях. У украинцев и русских это борщ, у белорусов – борщ, у поляков – борщ, у литовцев – борщ-чай, у румын и молдаван – борщ.
4: Ой.
1: Словом «борщ» называют кислый суп на основе кваса с добавлением овощей. В Литве борщ готовят с белыми грибами, тмином и яблоками. Борщ – любимое блюдо Екатерины Великой. Да, обрусевшая немка, ставшая мудрой матерью России, искренне любила все русское, и борщ ей тоже был по нраву. Помимо императрицы Екатерины, борщ любили Александр II, Николай Гоголь и даже хрупкая балерина Анна Павлова.
5: Да не смеши людей, балерина.
1: Но еще раз спрошу, кто не любит борщ?
6: У тебя в голове мозги или кю?
1: С борщом связано много поверий. Например, считалось, что с паром от борща отлетает душа покойника. Потому он является традиционным блюдом на украинских поминках. Считалось также, что хозяйка является отменной, только если она умеет готовить борщ.
7: Молодец, вы.
1: Оно и не мудрено. Блюдо сложное в приготовлении, у каждой хозяйки по-своему вкусным получается. Ну а в следующей программе продолжим тему борща. Узнаете легенду о борще, где его не любят и как борщом измерить уровень жизни.
8: Ну надо ж, такая ерунда и в голову может прийти. Ух ты, Господи.
1: Ну а на сегодня у меня все. С вами была Надежда Ковалева. Услышимся.
0: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
9: Радиостанция «Инфинити».

0: Побеждать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуж» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Подушка, убаюкивающая звуками завтрака. Сеть отелей Holiday Inn Express выпустила подушку, которая всю ночь тихо проигрывает звуки завтрака. Внутри спрятаны миниатюрные динамики, а в комплекте 4 записи белого шума, сделанные из настоящих звуков завтрака в отелях сети. Капающий кофе, скворчащий бекон, льющийся сок и гул постояльцев у шведского стола. В компании подчеркивают, что подушка не просто забавная деталь, а должна на деле помогать легче засыпать, проще просыпаться и увереннее начинать день. Гость сам выбирает нужную дорожку и время воспроизведения прямо кнопками на подушке. И это продолжение прошлогодней идеи той же сети. Тогда гостей будили запахами булочек с черникой, кофе и бекона. В прошлом году мы помогали гостям просыпаться от запаха завтрака. В этом году решили проверить, может ли завтрак, наоборот, помочь заснуть, рассказали владельцы отеля. По их словам, бесплатный горячий завтрак давно стал одной из самых узнаваемых черт бренда. Так что превратить его в подушку для сна показалось закономерным ходом. Появлению подушки предшествовал опрос, в котором участвовали больше 1000 взрослых австралийцев, ночевавших где-либо в поездах за последний год. Выяснилось, что 87% путешественников слушают что-то, чтобы заснуть вдали от дома, а 26% из них включают для этого фоновый шум. Привычные звуки завтрака успокаивают в поездке 80% опрошенных, а 72% находят их просто приятными и расслабляющими. Каждый пятый признался, что уже думает о завтраке, еще не успев заснуть. Так родилась идея превратить эти звуки в колыбельную. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 22 ноября – паломничество к Матронушке, 5000. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября – Тверь плюс Ржев, теплоходная прогулка. 26 сентября – Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября – Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября – Истра, Новый Иерусалим, Савино-Старожевск. Божевский монастырь. 27 сентября – усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
6: Радио Инфинити.

0: вдохновлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.
3: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
6: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2027 году. Об этом сообщили в правительстве. В следующем году 2 и 3 января приходится на субботу и воскресенье, поскольку эти даты являются нерабочими праздничными днями. Соответствующие выходные перенесут на 5 ноября и 31 декабря. Оба дня выпадают на пятницу. Еще один перенос коснется февраля. Выходной субботы 20 февраля перенесут на понедельник 22. В результате в феврале не рабочими станут 21, 22 и 23 числа, в марте 6, 7 и 8 марта. В мае периоды отдыха запланированы с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. В июне выходными будут 12, 13 и 14 июня. Осенью четырехдневный период отдыха придется на 4, 7 ноября. Переход средней ключевой ставки к однозначному значению не приведет к полному исчезновению вкладов под 10% и более. Отдельные банки продолжат предлагать повышенную доходность новым клиентам и владельцам новых денег. Наиболее выгодные условия могут сохраниться по коротким депозитам на 1-3 месяца, заявила газете «Ру» финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина. Оптимальным вариантом в условиях неопределенности аналитик назвала лесенку вкладов. Деньги можно разделить между депозитами на 3, 6, 9 и 12 месяцев. В результате часть капитала будет регулярно высвобождаться, а другая продолжит приносить зафиксированный доход, подчеркнула эксперт. И в завершении выпуска: почти 57% россиян мечтает жить на пассивный доход. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы «Веббанкир». Согласно статистике, 98% опрошенных имеют мечту или цель, для достижения которой потребуется значительное финансовое вложение. У 54% респондентов таких целей несколько. 49% хотели бы отправиться в путешествие, 39% – приобрести автомобиль, 34% – квартиру, а 33% – загородный дом. Получить образование для себя или детей хотели бы 23%, открыть собственный бизнес – 22%. Основным инструментом накопления оказался обычный накопитель. Накопительный счет. Его выбрали 64% участников опроса. Далее следуют банковские депозиты, ценные бумаги, доход от недвижимости, золото и драгоценные металлы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

Самарканде продолжается Всемирная шахматная олимпиада. Мужская сборная Узбекистана выиграла 4-0 у Венгрии, причем Жавахир Синдаров на второй доске черными победил опытного гроссмейстера Петера Лека. Для Синдарова это третья победа в четырех партиях на домашней олимпиаде. После пяти туров команда Узбекистана лидирует вместе с Германией и Индией. В одном из центральных матчей этого тура Германия победила США 2.5:1. Решающее очко принес Фредерик Сване, обыгравший Ханса Нимана. Партии Винсента Кеймера с Фабио Круаной, Матиаса Блюма с Уэсли Со и Александра Донченко с Ливоном Ароняном завершились в ничью. Боец смешанных единоборств Арман Царукян одержал убедительную победу над Маурисио Руфи на турнире UFC в Лос-Анджелесе. Царукян в первом же раунде нокаутировал бразильца и получил бонус за лучшее выступление вечера в рамках турнира UFC. Баскетболисты Анадолу Эфес выиграли в финале у клуба «Локомотив Кубань» со счетом 88-82 и стали обладателями Суперкубка Единой Лиги ВТБ. Самым результативным в составе победителей стал американец Майк Джеймс, который набрал 27 очков в этой встрече, он же признан MVP турнира. Третье место за ЦСКА, который обыграл 79-59 «Уникс». Обладатели Кубка Гагарина хоккеиста «Локомотива» после 6 побед к ряду получили пощечину в домашнем матче с Борисом, проиграв первый матч в регулярке. Ярославцы провели худшую игру в этом чемпионате и с сухим счетом 0-5 потерпели поражение. Следующая встреча у Бориса в Москве с «Динамо». Интересно, как завершится этот матч. Из других результатов стоит отметить победу «Трактора» над «Авангардом» 2-1. У «Трактористов» этот успех долгожданный после 3 поражений подряд. «Металлург» в Магнитогорске не оставил шансов «Нефтехимику», который показывает очень качественный хоккей в этом сезоне. «Магнитка» 6-2 выиграла. Минские «Динамовцы» напомнили о себе, добившись успеха 5-3 в домашней игре с «Автомобилистом». После 5 побед подряд «Спартаковцы» 1-3 уступили в Уфе Салавату Юлаеву. Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук забил победный гол в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС с футбольным клубом «Портленд». Встреча завершилась со счетом 1-0 в пользу «Атланты». Миранчук отличился на 28-й минуте. Всего на его счету 6 голов и 6 результативных передач в 25 играх нынешнего сезона. Это были спортивные события, достойные вашего

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-101.

0: воспринимают мир как повседневную реальность. На улицах спокойно дети ходят в школу. Бесценный дар мира может остаться незамеченным там, где общественные устои порочны. Однако есть множество людей, для которых этот дар – сказочная мечта. Они живут в атмосфере страха и нестабильности. Именно для этих людей и существует Международный день мира. Генеральная ассамблея ООН в своей резолюции 1982 года провозгласила этот праздник днем всеобщего отказа от насилия и прекращения огня. Этот праздник охватил многие регионы и страны, вовлек миллионы людей. Он заставляет людей не только задумываться о мире, но и делать что-нибудь для него. Празднование Дня мира используется ООН в целях привлечения внимания к проводимой работе в защиту мира, а также для побуждения к осмыслению современных проблем мира, обмену опытом и информацией для его достижения. В качестве символа мира традиционно используется изображение голубя. Современная эмблема – голубь с оливковой ветвью в клюве, выполненная Пабло Пикассо по библейскому мотиву о Ноевом ковчеге. В знак прощения Богом эта птица принесла на корабль ветку оливы.
1: Радио Infinity. Время загадывать желание.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: По оценкам эксперта Юлии Кузнецовой, минимальные среднерыночные ставки по банковским вкладам во второй половине 2027 года могут составить около 9-10% годовых для трехмесячных депозитов, 8,5-9,5% для полугодовых и 8-9% для годовых. Самые низкие проценты, вероятнее всего, будут зафиксированы в четвертом квартале, сообщает агентство Data.ru. На данный момент при ключевой ставке Банка России в 14% средняя максимальная доходность рублевых вкладов в 10 крупнейших банках составляет около 13%, что примерно на 1% пункт ниже показателя регулятора. Кузнецова напомнила, что Центробанк ожидает среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,5-12,5% в 2027 году.
1: Закрома Родины.
2: В Госдуме хотят изменить систему кредитования. В Госдуме приступили к обсуждению законопроекта, регулирующего деятельность микрофинансовых организаций. Вместо существующей системы планируется внедрить единый подход к кредитованию, сосредоточив его исключительно в руках банков. Таким образом, микрофинансовый сектор прекратит свое существование как отдельное направление финансовой деятельности. Кредиты будут выдаваться банками, руководствуясь нормами законодательства, касающегося банковской деятельности. МФО могут попросту исчезнуть. Как сообщает ТАСС, в рамках предлагаемых изменений также будет ограничена работа коллекторских агентств. Банки обяжут не передавать сведения о просроченной задолженности подобным организациям.
1: Копейка рубль бережет.
2: Больше всего на чай в России получают визажисты и парикмахеры. Больше всего переводов приходится на официантов, а самые высокие суммы получают визажисты, парикмахеры и стилисты. Такими данными поделились СДЭК и сервис цифровых чаевых «Плавно». На официантов приходится 54% всех переводов, на заправщиков 18%, на мастеров маникюра и педикюра 8%. Самая высокая медианная сумма у визажистов – 1000 рублей. У парикмахеров и стилистов 700 рублей, у массажистов, косметологов, мастеров депиляции и барберов около 500. Официанты получают в среднем 395 рублей, бариста 200, заправщики 100. Курьерам и сотрудникам пунктов выдачи переводят в среднем 170 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: отличается не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Радио Инфинити». За удачу

0: реклама – это окно в мир фантазий, которое открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радиостанция Инфинити.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 21 сентября 1937 года в свет вышла повесть английского писателя, лингвиста и переводчика Джона Рональда Роэла Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно». Эта книга стала своеобразным прологом к эпопее «Кольце всевластия», воплощенной Толкином в дальнейшем. Первый тираж повести насчитывал 1500 экземпляров. Книга пользовалась большим спросом у покупателей, потому возникла необходимость подготовить к Рождеству второй выпуск. В начале декабря вышел дополненный тираж в количестве 2300 экземпляров. В 1938 году книга была опубликована в США, где по итогам года продажи «Хоббита» превысили 5000 экземпляров. Именно сказочной повести «Хоббит» или «Туда и обратно» Толкин обязан вхождением в литературу. Первоначально она возникла как произведение для семейного круга. Сказку о «Хоббите» Толкин начал рассказывать своим детям. Почти случайно попав в печать, история приключения «Хоббита» Бильбо Бэггинса неожиданно завоевала широкую популярность среди читателей всех возрастов. Книга имела такой большой успех, что юные читатели стали требовать еще книг про «Хоббитов». После этого писатель взялся за написание продолжения. Однако новая книга переросла детскую сказку и вылилась в поистине эпическое сказание о борьбе добра и зла. Это была трилогия «Властелин колец», центральное произведение Толкина. И всю оставшуюся жизнь писатель занимался мифологией своего мира фантазии. Многие авторы писали произведения в жанре фэнтези и до него, однако из-за большой популярности и сильного влияния на жанр, многие называют Толкина отцом современной фэнтези-литературы.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата – от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
8: Радиостанция «Инфинити».

Новости. Лимиты выплат по ОСАГО за ущерб здоровью увеличат. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водители перестанут привлекать к уголовной ответственности за нарушения, допущенные в условиях крайней необходимости. МВД разослало в регионы письмо, которое скорректирует судебную практику. Как типичный пример приводит такую ситуацию. Избегая столкновения с другим автомобилем, водитель выезжает на встречку и попадает в аварию. Сейчас судебная практика часто игнорирует контекст и автоматом назначает его виновником. Но по новым подходам детально изучаются действия всех водителей, связанных с ДТП. Лимиты выплат по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью увеличат. Банк России включил эти планы в число приоритетных на 3 года. Точные сроки пока неизвестны, но это может произойти уже ближайшей весной. Напомним, ранее в правительстве одобрили законопроект, который увеличит лимиты выплат по жизни и здоровью до 2 миллионов рублей. При этом выплаты за ущерб имуществу, в том числе за ущерб автомобилю, пересматривать пока не планируют. Они так и останутся в пределах 400 тысяч рублей. В Дагестане началось строительство обхода Махачкалы. Это крупный проект, который должны завершить до конца 2028 года. Сейчас большой поток грузов идет в Россию со стороны Азербайджана и Каспийских портов. Махачкала – узкое горлышко на этом маршруте. Новая объездная трасса уберет транзитный трафик и разгрузит улицы. На новой трассе будет 5 развязок, 2 путепровода, тоннель под железной дорогой, мост и ряд других сооружений. Также построят 4 площадки для отдыха водителей. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Новости на Infinity.
1: Стали известны предварительные результаты по одномандатному округу и по федеральному выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва по Смоленской области. Число участников дистанционного электронного голосования, включенных в список участников электронного дистанционного голосования на момент окончания голосования, составило 109 037 человек. Число электронных бюллетеней, доступ к которым предоставлен участникам дистанционного электронного голосования, 102 067. Число электронных бюллетеней, по которым участники дистанционного

Электронного и электронного голосования приняли участие в голосовании 101 291. Число недействительных электронных бюллетеней 0. По кандидатам: Бабаков Александр Михайлович 31 988 голосов, Якимов Сергей Сергеевич 26 168 голосов, Войтов Алексей Михайлович 14 037 голосов, Емельянов Степан Владимирович 13 460 голосов, Ковалев Михаил Александрович 11 112 голосов, Шаврикова Дарья Сергеевна 3 493 голоса, Ребенков Илья Владимирович 1033 голоса. По партиям: Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 55 669 голосов, Политическая партия «Новые люди» 14 793 голоса, Политическая партия ЛДПР, Либерально-демократическая партия России 10 097 голосов, КПРФ, Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 9 746, Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия» 5 139, Партия пенсионеров 2083, Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» 2025, Политическая партия «Коммунистическая партия Коммунисты России» 1208, Всероссийская политическая партия «Родина» 782 и Политическая партия «Партия прямой демократии» 305 голосов. Продолжение темы. Прошедшие выборы депутатов Госдумы 9-го созыва прошли при высокой активности жителей. Особое место заняли люди старшего возраста, чей приход на избирательные участки продиктован прежде всего личной ответственностью за судьбу государства. Их участие в управлении страной – это не только реализация гражданского долга, но и передача жизненного опыта молодым. Участковые избирательные комиссии и волонтеры делали все необходимое для удобства возрастных избирателей, обеспечивая сопровождение и консультирование. Для маломобильных граждан строго по графику работал механизм голосования вне помещения. Члены комиссии выезжали на дом по поданным заявлениям. Ну и к избирательным урнам впервые пришло новое поколение россиян. Это люди, родившиеся в начале-середине нулевых. Те, для кого кнопочные телефоны с монохромным экраном, винтажный гаджет из маминой шкатулки, а нейросети и голосовые помощники были всегда. Для них этот бюллетень не просто лист бумаги, а первый осознанный шаг во взрослую жизнь и возможность повлиять на будущее страны. По доброй традиции на избирательном участке внимание, памятный подарок и фотография на память. Пока шли дни голосования, на каждом избирательном участке работали общественные наблюдатели. Это наши соседи, студенты, заводчане, общественники, члены партии, все, кому не безразличен результат. Они следили за каждым этапом, от выдачи бюллетеней до голосования на дому. Наблюдатели фиксировали все происходящее с открытия участка до финального протокола, гарантируя полную прозрачность процедуры. Такой контроль нужен каждому избирателю, и он подтверждает, что ваш голос учтен верно, а выборы прошли законно. Общественный контроль – это основа доверия к итогам голосования. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно и ненастно, будут идти кратковременные дожди, ветер северный, 3,8 метров в секунду, давление 737 миллиметров, будет слабо расти, а днем воздух прогреется всего до плюс 15 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-42-4-11-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Подушка, убаюкивающая звуками завтрака. Сеть отелей Holiday Inn Express выпустила подушку, которая всю ночь тихо проигрывает звуки завтрака. Внутри спрятаны миниатюрные динамики, а в комплекте 4 записи белого шума, сделанные из настоящих звуков завтрака в отелях сети. Капающий кофе, скворчащий бекон, льющийся сок и гул постояльцев у шведского стола. В компании подчеркивают, что подушка не просто забавная деталь, а должна на деле помогать легче засыпать, проще просыпаться и увереннее начинать день. Гость сам выбирает нужную дорожку и время воспроизведения прямо кнопками на подушке. И это продолжение прошлогодней идеи той же сети. Тогда гостей будили запахами булочек с черникой, кофе и бекона. В прошлом году мы помогали гостям просыпаться от запаха завтрака. В этом году решили проверить, может ли завтрак, наоборот, помочь заснуть, рассказали владельцы отеля. По их словам, бесплатный горячий завтрак давно стал одной из самых узнаваемых черт бренда. Так что превратить его в подушку для сна показалось закономерным ходом. Появлению подушки предшествовал опрос, в котором участвовали больше 1000 взрослых австралийцев, ночевавших где-либо в поездах за последний год. Выяснилось, что 87% путешественников слушают что-то, чтобы заснуть вдали от дома, а 26% из них включают для этого фоновый шум. Привычные звуки завтрака успокаивают в поездке 80% опрошенных, а 72% находят их просто приятными и расслабляющими. Каждый пятый признался, что уже думает о завтраке, еще не успев заснуть. Так родилась идея превратить эти звуки в колыбельную. На этом пока все. Услышимся! Гаджет новости. Infinity.

0: доверяет в рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленная Нива Легенд появилась у дилеров. По данным СМИ, внедорожник можно посмотреть в одном из салонов «Лады» в Санкт-Петербурге. Не исключено, что есть он и в других городах. Или появится в ближайшее время. Напомним, Нива Легенд получила новый двигатель, оцинкованный кузов, фронтальную подушку безопасности и ряд других доработок. В продажу поступил новый Honchi H5. Это большой седан бизнес-класса. Цена от 4,5 миллионов рублей. От прежней версии новинка отличается интерьером. У него новая мультимедийная система с горизонтальным экраном и более мощным железом. Коробка передач теперь управляется под рулевым рычагом, а в тоннеле появилась беспроводная зарядка. Автомобили «Хавейл» будут оснащать российскими генераторами. Тольяттинский завод «Автоприбор» уже начал поставки. Имеющиеся мощности закроют все потребности российского завода «Хавейл». Тольяттинские генераторы будут ставить на 1,5- и 2-литровые бензиновые двигатели. Ими оснащаются «Джолион», «F7», «F7X» и другие модели. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. Салон стал современнее. Появилась новая цифровая приборка и мультимедийная панель с большим экраном. Передняя панель стала качественнее и приятнее глазу. При этом машина не превратилась в планшет на колесах. Сохранились традиционные клавиши для управления климатом. Подробнее о новом BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: Правильная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.

0: слов. Согласитесь, слово «каторга» звучит как-то не очень. Но так было не всегда. В 7 веке каторга именовали судно с тройным рядом весел. А вот гребцами на таких кораблях как раз были преступники. Отсюда и появилось выражение «пойти на каторгу». Причем так иронично свой тяжелый труд называют от работ на огороде до предсезонных сборов у спортсменов. Так написал в письме своей жене один декабрист. «Дорогая, не приезжай ко мне в Сибирь, не порти мне каторгу».
1: Не заходи, если что. Игра.

Сегодня Международный день мира. Большинство людей планеты воспринимают мир как повседневную реальность. На улицах спокойно дети ходят в школу. Бесценный дар мира может остаться незамеченным там, где общественные устои порочны. Однако есть множество людей, для которых этот дар – сказочная мечта. Они живут в атмосфере страха и нестабильности. Именно для этих людей и существует Международный день мира. Генеральная ассамблея ООН в своей резолюции 1982 года провозгласила этот праздник днем всеобщего отказа от насилия и прекращения огня. Этот праздник охватил многие регионы и страны, вовлек миллионы людей. Он заставляет людей не только задумываться о мире, но и делать что-нибудь для него. Празднование Дня мира используется ООН в целях привлечения внимания к проводимой работе в защиту мира, а также для побуждения к осмыслению современных проблем мира, обмену опытом и информацией для его достижения. В качестве символа мира традиционно используется изображение голубя. Современная эмблема – голубь с оливковой ветвью в клюве, выполненная Пабло Пикассо по библейскому мотиву о Ноевом ковчеге. В знак прощения Богом эта птица принесла

0: рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Правительство России дополнительно направит 157 миллиардов рублей на реализацию ипотечных программ с господдержкой. Из них около 66 миллиардов будут направлены на семейную ипотеку, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС. Он отметил, что россияне зачастую прибегают к заемным средствам для улучшения своих жилищных условий. Мишустин также напомнил, что программа семейной ипотеки по поручению президента была продлена до 2030 года. Премьер добавил, что около 6 миллиардов будут направлены на ипотеку, которая была введена специально для жителей дальневосточных регионов и Арктики. Еще порядка 85 миллиардов будет предназначено для субсидирования процентной ставки по ранее оформленным кредитам в рамках уже завершившейся льготы. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил перспективы востребованности цифрового рубля у граждан Российской Федерации. Его слова приводит ТАСС. По его оценкам, к началу следующего года до 3% владельцев банковских счетов будут использовать это платежное средство. До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что за 10 дней россияне открыли 87 тысяч кошельков в цифровых рублях. И в завершении выпуска мультсериал «Смешарики» возглавил рейтинг произведений, которые россияне хотели бы показать своим детям и внукам. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе ВК-видео. Согласно опросу сервиса, «Смешариков» выбрали 15% респондентов. В число других популярных вариантов вошли «Бременские музыканты», «Винни-Пух», «Ну погоди», а также «Чебурашка». В топ-10 попали «Простоквашино» и «Дядя Федор», «Ералаш», «Карлсон», «Король и Лев» и «Галилео». Исследование выявило, что 65% родителей показывают детям контент из своего детства или планируют это делать. Они предпочитают отечественную анимацию, 55% смотрят российские и советские мультсериалы, такие как «Ну погоди, котенок по имени Гафи», «38 попугаев». Еще 32% выбирают полнометражные мультфильмы, включая «Ежика в тумане», «Жил-был пес» и «Истории про Карлсона». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Радио Infinity. За успех.

0: совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712.

0: Новости спорта.
1: В испанской Ла Лиге футболисты Реала откатились на четвертое место, проиграв в принципиальном выездном матче мадридскому Атлетику 1-2. Матрасники с разницей в два мяча вели и играли в большинстве с начала второго тайма, и только за минуту до финального свистка Рюдигер размочил счет. У Реала в первых семи турах это уже второе поражение и отставание от лидирующей Барселоны 6 очков. В английской премьер-лиге Манчестер Сити принимал Сандерленд, и во многом стараниями Брайана Бробби Сандерленд оставался на плаву. Нидерландский нападающий оформил хет-трик, но Ман-Сити все равно выиграл 5-3. Точку в матче как раз Холланд поставил в конце игры. Кстати, Эрлинг Холланд стал всего лишь вторым футболистом, который забил всем командам АПЛ, с которыми играл. Подобным достижением обладает еще и Харри Кейн. Что касается других результатов, то Манчестер Юнайтед ушел от поражения в гостевой встрече с Фулхэмом. Ничья 1-1. В матче Борнмут-Ливерпуль единственный мяч забил в начале второго тайма швед Александр Исак, и таким образом Ливерпуль 1-0 выиграл. В итальянской серии А Ювентус после нескольких неудачных матчей смог одержать победу, но со счетом 2-0 одолел Аталанту. В Португалии принципиальная встреча Порту и Бенфики завершилась с победой лидера турнира Порту 3-1, причем с 35-й минуты Бенфика играла в меньшинстве. В Шотландии дерби Селтика и Рейнджерс завершилось победой Рейнджерс 1-0, но Селтик после 7 туров лидирует, опережая Рейнджерс на 2 балла. Продолжают приятно удивлять волейболисты сборной Финляндии. На чемпионате Европы финны смогли в 5 партиях взять верх над Грецией и теперь встретятся с чемпионами мира итальянцами, которые в 3 сетах выиграли у Дании. В еще одном четвертьфинальном матче олимпийские чемпионы-французы скорее всего пройдут Румынию, которая в 1-8 переиграла 3-0 Украину, а сборная Франции в 3 партиях победила Португалию. Тем временем волейболисты сборной Бразилии уверенно выиграли чемпионат Южной Америки и квалифицировались на Олимпиаду 28 года, которая пройдет в Лос-Анджелесе. Бразильские волейболисты в заключительном туре обыграли команду Аргентины со счетом 3-0. Стоит отметить, что бразильцы не проиграли ни одной партии на турнире, сухую победив еще Чили, Боливию, Колумбию и Венесуэлу. Мужская волейбольная сборная Бразилии стала 4-м участником Олимпийских игр 28 года. Ранее, помимо хозяев сборной США, путевки выиграли волейболисты Японии и Кубы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радиостанция Infinity.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
1: Радио Инфинити.

0: должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
1: Всем привет, я Надежда Ковалева. Сегодня...
2: I'm Jamie Oliver, a chef and campaigner from Britain. I think it's crazy that we live in a world...
1: Джейми Оливер. Это британский ресторатор, шеф-повар, шоумен, который известен еще и как голый повар.
2: Hello and welcome to the food revolution.
1: Именно под таким названием вышла его первая телевизионная программа и одна из первых его книг о вкусном и здоровом питании. Сам кулинар вовсе не пропагандировал эксгибиционизм, он просто сумел убедить людей в том, что качественные и вкусные продукты хороши сами по себе и не нуждаются в дополнительной одежде от поваров.
3: Мне нужна ваша одежда, ботинки и мотоцикл.
1: Он энергичен, обаятелен, жизнерадостен и прост, как пучок редиски. Поверх футболки рубашка на выпуск, кроссовки, взлохмаченные волосы, щетина, деревенский парень, чудом попавший на экран.
4: Да уж, это действительно.
1: Глядя, как Джейми пружинисто бегает по сцене или тычет куском мяса прямо в нос даме из публики, трудно представить, что это глава компании Джейми Оливер Холдингс с состоянием 400 миллионов долларов, самый богатый шеф-повар мира.
5: Ой, как я очень это богатство люблю и уважаю.
1: Он ведет супер популярные шоу, пишет кулинарные книги, борется за правильное питание школьников и заставил всемогущий Макдональдс изменить рецепты бургеров. Фанаты считают Джейми почти ангелом, а враги называют удачливым маркетологом. А вот вам простой рецепт от Джейми.
6: О! Картошечка!
1: Чтобы сделать безупречный запеченный картофель с хрустящей корочкой, его нужно почистить, отварить в течение 10 минут, затем обсушить в дуршлаге. В противень можно налить оливковое масло или смесь оливкового масла со сливочным или гусиный жир, также добавить немного винного уксуса, травы и специи. Перед тем, как выкладывать картофель на противень, дуршлаг нужно хорошенько потрясти, чтобы картофелины выглядели слегка помятыми. Затем обвалять их в масле со специями и запекать 50-60 минут при температуре 180 градусов.
7: Вкусно!
8: Правда? А я боялась, что не понравится.
1: Я пробовала объедение. Приятного аппетита! С вами была Надежда Ковалева. Очень скоро услышимся.
0: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 22 сентября, ожидается облачная погода. Ночью, утром и днем пройдут дожди, вечером без осадков. Ветер восточной четверти 3,8 метров в секунду. Давление 736 миллиметров. Сначала будет падать, затем начнет расти. Температура ночью 9-11, а днем 16-18 градусов тепла. В среду, 23 сентября, переменная облачность. Вечером также пройдут дожди, днем 15-17. В четверг, 24 сентября, переменная облачность и без осадков, и днем до плюс 15, до плюс 15 в пятницу и возможны небольшие дожди.
1: Погода на Infinity.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленная Нива Легенд появилась у дилеров. По данным СМИ, внедорожник можно посмотреть в одном из салонов «Лады» в Санкт-Петербурге. Не исключено, что есть он и в других городах. Или появится в ближайшее время. Напомним, Нива Легенд получила новый двигатель, оцинкованный кузов, фронтальную подушку безопасности и ряд других доработок. В продажу поступил новый Honchi H5. Это большой седан бизнес-класса. Цена от 4,5 миллионов рублей. От прежней версии новинка отличается интерьером. У него новая мультимедийная система с горизонтальным экраном и более мощным железом. Коробка передач теперь управляется под рулевым рычагом, а в тоннеле появилась беспроводная зарядка. Автомобили «Хавейл» будут оснащать российскими генераторами. Тольяттинский завод «Автоприбор» уже начал поставки. Имеющиеся мощности закроют все потребности российского завода «Хавейл». Тольяттинские генераторы будут ставить на 1,5- и 2-литровые бензиновые двигатели. Ими оснащаются «Джолион», «F7», «F7X» и другие модели. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. Салон стал современнее. Появилась новая цифровая приборка и мультимедийная панель с большим экраном. Передняя панель стала качественнее и приятнее глазу. При этом машина не превратилась в планшет на колесах. Сохранились традиционные клавиши для управления климатом. Подробнее о новом BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Главное в хорошей рекламе – рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
3: Виктор Папаник.
4: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
7: ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

стыда, с холода в дом заходят валенки. Смотрят глазки честные, доверится с трудом. Тихая история закипает в чайнике, и страшно даже думать. Вы

0: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.
1: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
2: Владимир Маяковский.
1: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-30. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.

0: Новости спорта.
1: В Самарканде продолжается Всемирная шахматная олимпиада. Мужская сборная Узбекистана выиграла 4-0 у Венгрии, причем Жавахир Синдаров на второй доске черными победил опытного гроссмейстера Петера Лека. Для Синдарова это третья победа в четырех партиях на домашней олимпиаде. После пяти туров команда Узбекистана лидирует вместе с Германией и Индией. В одном из центральных матчей этого тура Германия победила США 2.5 на 1.5. Решающее очко принес Фредерик Сване, обыгравший Ханса Нимана. Партии Винсента Кеймера с Фабио Круаной, Матиаса Блюма с Уэсли Со и Александра Донченко с Ливоном Араняном завершились в ничью. Боец смешанных единоборств Арман Царукян одержал убедительную победу над Маурисио Руфи на турнире UFC в Лос-Анджелесе. Царукян в первом же раунде нокаутировал бразильца и получил бонус за лучшее выступление вечера в рамках турнира UFC. Баскетболисты Анадолу Эфес выиграли в финале у клуба «Локомотив Кубань» со счетом 88-82 и стали обладателями Суперкубка Единой Лиги ВТБ. Самым результативным в составе победителей стал американец Майк Джеймс, который набрал 27 очков в этой встрече, он же признан MVP турнира. Третье место за ЦСКА, который обыграл 79-59 «Уникс». Обладатели Кубка Гагарина хоккеисты «Локомотива» после 6 побед к ряду получили пощечину в домашнем матче с «Борисом», проиграв первый матч в регулярке. Ярославцы провели худшую игру в этом чемпионате и с сухим счетом 0-5 потерпели поражение. Следующая встреча у «Бориса» в Москве с «Динамо». Интересно, как завершится этот матч. Из других результатов стоит отметить победу «Трактора» над «Авангардом» 2-1. У «Трактористов» этот успех долгожданный. После трех поражений подряд «Металлург» в Магнитогорске не оставил шансов «Нефтехимику», который показывает очень качественный хоккей в этом сезоне. «Магнитка» 6-2 выиграла. Минские «Динамовцы» напомнили о себе, добившись успеха 5-3 в домашней игре с «Автомобилистом». После пяти побед подряд «Спартаковцы» 1-3 уступили в Уфе Салавату Юлаеву. Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук забил победный гол в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС с футбольным клубом «Портленд». Встреча завершилась со счетом 1-0 в пользу «Атланты». Миранчук отличился на 28-й минуте. Всего на его счету 6 голов и 6 результативных передач в 25 играх нынешнего сезона. Это были спортивные события, достойные вашего

0: превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского, бесплатные обеды в столовой предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: По оценкам эксперта Юлии Кузнецовой, минимальные среднерыночные ставки по банковским вкладам во второй половине 2027 года могут составить около 9-10% годовых для трехмесячных депозитов, 8,5-9,5% для полугодовых и 8-9% для годовых. Самые низкие проценты, вероятнее всего, будут зафиксированы в четвертом квартале, сообщает агентство Data.ru. На данный момент при ключевой ставке Банка России в 14% средняя максимальная доходность рублевых вкладов в 10 крупнейших банках составляет около 13%, что примерно на 1% пункт ниже показателя регулятора. Кузнецова напомнила, что Центробанк ожидает среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,5-12,5% в 2027 году.
5: Закрома Родины.
4: В Госдуме хотят изменить систему кредитования. В Госдуме приступили к обсуждению законопроекта, регулирующего деятельность микрофинансовых организаций. Вместо существующей системы планируется внедрить единый подход к кредитованию, сосредоточив его исключительно в руках банков. Таким образом, микрофинансовый сектор прекратит свое существование как отдельное направление финансовой деятельности. Кредиты будут выдаваться банками, руководствуясь нормами законодательства, касающегося банковской деятельности. МФО могут попросту исчезнуть. Как сообщает ТАСС, в рамках предлагаемых изменений также будет ограничена работа коллекторских агентств. Банки обяжут не передавать сведения о просроченной задолженности подобным организациям.
5: Копейка рубль бережет.
4: Больше всего на чай в России получают визажисты и парикмахеры. Больше всего переводов приходится на официантов, а самые высокие суммы получают визажисты, парикмахеры и стилисты. Такими данными поделились СДЭК и сервис цифровых чаевых Плавно. На официантов приходится 54% всех переводов, на заправщиков 18%, на мастеров маникюра и педикюра 8%. Самая высокая медианная сумма у визажистов – 1000 рублей. У парикмахеров и стилистов 700 рублей, у массажистов, косметологов, мастеров депиляции и барберов около 500. Официанты получают в среднем 395 рублей, бариста 200, заправщики 100. Курьерам и сотрудникам пунктов выдачи переводят в среднем 170 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Радио Infinity.

0: Сегодня Международный день мира. Большинство людей планеты воспринимают мир как повседневную реальность. На улицах спокойно дети ходят в школу. Бесценный дар мира может остаться незамеченным там, где общественные устои порочны. Однако есть множество людей, для которых этот дар – сказочная мечта. Они живут в атмосфере страха и нестабильности. Именно для этих людей и существует Международный день мира. Генеральная ассамблея ООН в своей резолюции 1982 года провозгласила этот праздник днем всеобщего отказа от насилия и прекращения огня. Этот праздник охватил многие регионы и страны, вовлек миллионы людей. Он заставляет людей не только задумываться о мире, но и делать что-нибудь для него. Празднование Дня мира используется ООН в целях привлечения внимания к проводимой работе в защиту мира, а также для побуждения к осмыслению современных проблем мира, обмену опытом и информацией для его достижения. В качестве символа мира традиционно используется изображение голубя. Современная эмблема – голубь с оливковой ветвью в клюве, выполненная Пабло Пикассо по библейскому мотиву о Ноевом ковчеге. В знак прощения Богом эта птица принесла на корабль ветку оливы.
1: Радио Infinity. С нами тепло.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Инфинити.
2: Стали известны предварительные результаты по одномандатному округу и по федеральному выборах от депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва по Смоленской области. Число участников дистанционного электронного голосования, включенных в список участников электронного дистанционного голосования на момент окончания голосования, составило 109 037 человек. Число электронных бюллетеней, доступ к которым предоставлен участникам дистанционного электронного голосования, 102 067. Число электронных бюллетеней, по которым участники дистанционного электронного голосования приняли участие в голосовании, 101 291. Число недействительных электронных бюллетеней – 0. По кандидатам. Бабаков Александр Михайлович – 31 988 голосов. Якимов Сергей Сергеевич – 26 168 голосов. Войтов Алексей Михайлович – 14 037 голосов. Емельянов Степан Владимирович – 13 460 голосов. Ковалев Михаил Александрович, 11 112 голосов. Шаврикова Дарья Сергеевна, 3493 голоса. Ребенков Илья Владимирович, 1033 голоса. По партиям. Всероссийская политическая партия «Единая Россия», 55 669 голосов. Политическая партия «Новые люди», 14 793 голоса. Политическая партия ЛДПР, Либерально-демократическая партия России – 10 097 голосов. КПРФ – Политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации – 9 746. Социалистическая политическая партия Справедливая Россия – 5 139. Партия пенсионеров – 2083. Политическая партия Российская экологическая партия Зеленые – 2025. Политическая партия Коммунистическая партия Коммунисты России – 1208. Всероссийская политическая партия «Родина» – 782 и политическая партия «Партия прямой демократии» – 305 голосов. Продолжение темы. Прошедшие выборы депутатов Госдумы 9-го созыва прошли при высокой активности жителей. Особое место заняли люди старшего возраста, чей приход на избирательные участки продиктован прежде всего личной ответственностью за судьбу государства. Их участие в управлении страной – это не только реализация гражданского долга, но и передача жизненного опыта молодым. Участковые избирательные комиссии.

комиссии волонтеры делали все необходимое для удобства возрастных избирателей, обеспечивая сопровождение и консультирование. Для маломобильных граждан строго по графику работал механизм голосования вне помещения. Члены комиссии выезжали на дом по поданным заявлениям. Ну и к избирательным урнам впервые пришло новое поколение россиян. Это люди, родившиеся в начале-середине нулевых. Те, для кого кнопочные телефоны с монохромным экраном, винтажный гаджет из маминой шкатулки, а нейросети и голосовые помощники были всегда. Для них этот бюллетень не просто лист бумаги, а первый осознанный шаг во взрослую жизнь и возможность повлиять на будущее страны. По доброй традиции на избирательном участке внимание, памятный подарок и фотография на память. Пока шли дни голосования, на каждом избирательном участке работали общественные наблюдатели. Это наши соседи, студенты, заводчане, общественники, члены партии, все, кому не безразличен результат. Они следили за каждым этапом. От выдачи бюллетеней до голосования на дому. Наблюдатели фиксировали все происходящее с открытия участка до финального протокола, гарантируя полную прозрачность процедуры. Такой контроль нужен каждому избирателю, и он подтверждает, что ваш голос учтен верно, а выборы прошли законно. Общественный контроль – это основа доверия к итогам голосования. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно и ненастно будут идти кратковременные дожди. Ветер северный, 3,8 метров в секунду, давление 737 миллиметров, будет слабо расти. А днем воздух прогреется всего до плюс 15 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхненепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома, доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Подушка, убаюкивающая звуками завтрака. Сеть отелей Holiday Inn Express выпустила подушку, которая всю ночь тихо проигрывает звуки завтрака. Внутри спрятаны миниатюрные динамики, а в комплекте 4 записи белого шума, сделанные из настоящих звуков завтрака в отелях сети. Капающий кофе, скворчащий бекон, льющийся сок и гул постояльцев у шведского стола. В компании подчеркивают, что подушка не просто забавная деталь, а должна на деле помогать легче засыпать, проще просыпаться и увереннее начинать день. Гость сам выбирает нужную дорожку и время воспроизведения прямо кнопками на подушке. И это продолжение прошлогодней идеи той же сети. Тогда гостей будили запахами булочек с черникой, кофе и бекона. В прошлом году мы помогали гостям просыпаться от запаха завтрака. В этом году решили проверить, может ли завтрак, наоборот, помочь заснуть, рассказали владельцы отеля. По их словам, бесплатный горячий завтрак давно стал одной из самых узнаваемых черт бренда. Так что превратить его в подушку для сна показалось закономерным ходом. Появлению подушки предшествовал опрос, в котором участвовали больше 1000 взрослых австралийцев, ночевавших где-либо в поездах за последний год. Выяснилось, что 87% путешественников слушают что-то, чтобы заснуть вдали от дома, а 26% из них включают для этого фоновый шум. Привычные звуки завтрака успокаивают в поездке 80% опрошенных, а 72% находят их просто приятными и расслабляющими. Каждый пятый признался, что уже думает о завтраке, еще не успев заснуть. Так родилась идея превратить эти звуки в колыбельную. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.

0: покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 21 сентября 1937 года в свет вышла повесть английского писателя, лингвиста и переводчика Джона Рональда Ройла Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно». Эта книга стала своеобразным прологом к эпопее «Кольце всевластия», воплощенной Толкиным в дальнейшем. Первый тираж повести насчитывал 1500 экземпляров. Книга пользовалась большим спросом у покупателей, потому возникла необходимость подготовить к Рождеству второй выпуск. В начале декабря вышел дополненный тираж в количестве 2300 экземпляров. В 1938 году книга была опубликована в США, где по итогам года продажи «Хоббита» превысили 5000 экземпляров. Именно сказочной повести «Хоббит» или «Туда и обратно» Толкин обязан вхождением в литературу. Первоначально она возникла как произведение для семейного круга. Сказку о «Хоббите» Толкин начал рассказывать своим детям. Почти случайно попав в печать, история о приключениях «Хоббита» Бильбо Бэггинса неожиданно завоевала широкую популярность среди читателей всех возрастов. Книга имела такой большой успех, что юные читатели стали требовать еще книг про «Хоббитов». После этого писатель взялся за написание продолжения. Однако новая книга переросла детскую сказку и вылилась в поистине эпическое сказание о борьбе добра и зла. Это была трилогия «Властелин колец», центральное произведение Толкина. И всю оставшуюся жизнь писатель занимался мифологией своего мира фантазий. Многие авторы писали произведения в жанре фэнтези и до него, однако из-за большой популярности и сильного влияния на жанр, многие называют Толкина отцом современной фэнтези-литературы.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
8: «Радио Инфинити».

0: неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин. Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplitsa-dorogobuzh.rf. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-427-02-4-11-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: При замене внутрироссийского паспорта в 20 и 45 лет гражданам не требуется оформлять новый заграничный паспорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на миграционную службу МВД России. В ведомстве добавили, что загранпаспорт нужно заменить, если истек срок его действия, изменились персональные данные владельца, страницы в документе повреждены или загрязнены, обнаружены ошибки или опечатки, а также если отсутствуют свободные страницы для проставления виз и штампов. Сенатор Айрат Гибаддинов предложил отменить утилизационный сбор для электромобилей и снизить НДС на произведенные в России электрокары до 10%, об этом он заявил ТАСС. По его словам, это снизит конечную стоимость машин и даст стимул развитию отечественного производства. Сейчас утильсбор для электромобилей и гибридов рассчитывается с учетом мощности электромотора. Гибаддинов отметил, что электромобиль не должен быть роскошью. По его мнению, сейчас сложился замкнутый круг. Люди не покупают электрокары из-за высокой цены и слабой зарядной инфраструктуры, а бизнес не вкладывается в нее из-за низкого спроса. Отмена утильсбора поможет это изменить, считает сенатор. И в завершении выпуска: Владимир Путин присвоил актрисе Ольге Будиной звание заслуженной артистки Российской Федерации. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Актрисе присвоили звание за большие заслуги в области культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Ольга Будина – российская актриса театра и кино, телеведущая и лауреат Государственной премии Российской Федерации. Родилась 22 февраля 1975 года в Москве. Окончила высшее театральное училище имени Щукина. Актриса известна по ролям в фильмах «Граница. Таежный роман», «Дневник его жены» и сериале «Идиот». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт-Информ».
0: Радио «Инфинити».

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхний Непровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радиостанция Инфинити.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час на Инфинити.

0: это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 912 712 105.
7: Тяжелый час на Инфинити.

0: Смоленской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Во вторник, 22 сентября, ожидается облачная погода. Ночью, утром и днем пройдут дожди, вечером без осадков. Ветер восточной четверти 3,8 метров в секунду. Давление 736 миллиметров. Сначала будет падать, затем начнет расти. Температура ночью 9-11, а днем 16-18 градусов тепла. В среду, 23 сентября, переменная облачность. Вечером также пройдут дожди, днем 15-17. В четверг, 24 сентября, переменная облачность и без осадков, и днем до плюс 15 и в пятницу, и возможны небольшие дожди.
1: Погода на Infinity.

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039 и 8-48-140-4-427-02-4-11-57-4-14-93.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: успех рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радио Инфинити.

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

Du hast mich. Du hast mich.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.